0: вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Калибу самая хорошая радио.
0: Танцуй, живи, слушай Калибу.
2: Новый час.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Перфекционист – это тот, у кого дома не беспорядок, а идеальный беспорядок.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12. Производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Земля-центр. Прилуняюсь.
10: Прием. Земля. Осуществляем на поверхность Луны.
9: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
10: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
9: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
11: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
14: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Ваня Дмитриенко. След.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Авиапартнер. Коммерческие группы.

0: грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма-нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, открывшего группы крови. Само слово «донор» происходит от латинского «donare», то есть «дарить», потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. А вот чтобы стать донором, прежде всего стоит пройти медицинское обследование. После одобрения врача за 48 часов перед сдачей полностью исключить прием алкоголя, хорошо отдохнуть и желательно не есть копченое, жареное и молочные продукты. Также сегодня отмечается Международный банный день. О целительной силе горячего пара и контрастных перепадов температур знали еще наши далекие предки. Первые хижины с установленным внутри чаном с раскаленными камнями появились еще в 5 веке у жителей Северного Причерноморья. Кстати, врачи говорят, что температура в парилке без вреда организму должна удерживаться в пределах 60 градусов по Цельсию. Однако и в русской бане, и в финской сауне часто можно увидеть, как стрелка на термометре уходит за сотню. Сегодня свой день рождения празднует поселок Палатка. Административный центр Хасынского района основан в 1932 году во время активного строительства Колымской трассы. А вот название поселка имеет несколько версий. По одной из них все банально и романтично. В начале 30-х годов здесь была установлена первая палатка дорожников. Вокруг нее стали появляться другие, но поселок сохранил название той далекой палатки. Другая версия более правдивая, ведь река Палатка, нынче протекающая по окраине поселка, упоминается в печатных источниках с самого начала 20 века. А еще сегодня можно отметить Международный день блогера. Истоки блогинга следует искать в далеком 1992 году. Именно тогда была разработана самая первая интернет-страничка, где публиковались последние новости. Ее автором, а значит и первым блогером в мире, можно считать Тома Бернеса-Ли. Интересно, что ежедневно во всем мире в сеть попадает более чем 2 миллиона различных постов от известных авторов. Причем их коллеги-видеоблогеры выпускают в 2 раза больше контента. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. На Карибу.
3: Новый час. На Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: эстетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ой, все. Это лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Ваня Дмитриенко. След.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.

0: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». «Танк» и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» — тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
5: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
4: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
6: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
7: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Скажи Гарибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Гарибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 14 июня.
6: Авен.
8: Весьма вероятны финансовые трудности. Вы должны быть готовы сократить расходы, чтобы не оказаться на мели. Кроме того, этот день связан со снижением жизненного тонуса. Поэтому многим представителям знака будут нелегко даваться даже привычные дела.
6: Телец.
8: Разлад в деловых отношениях заставляет беспокоиться, но вы никогда надолго не теряете уверенности в себе, и данный день не станет исключением. Представители знака быстро возьмут ситуацию под контроль.
6: Близнецы.
8: Вам стоит обратить внимание на состояние финансов. Вы склонны переоценивать свои возможности и тратить больше, чем позволительно в данной ситуации. День очень хорош для делового общения, возможно, получения заманчивых предложений о сотрудничестве.
6: Рак.
8: День будет довольно напряженным, у вас возникают серьезные проблемы в отношениях с ближайшим окружением. Представителям данного знака действительно трудно поладить с теми, кто их искренне любит. Старайтесь сохранять спокойствие и не забывайте, что данная тенденция носит временный характер.
6: Лев.
8: День связан со снижением жизненного потенциала. Настроение в течение дня меняется неоднократно. Вы любую мелочь принимаете слишком близко к сердцу. Это, впрочем, не мешает вам плодотворно работать и добиваться больших успехов.
6: Дева.
8: У вас будет немало поводов для радости. Успехи в профессиональной сфере значительны. К тому же у представителей знака есть основания похвалить себя за предусмотрительность. Дела развиваются в соответствии с их ожиданиями.
6: Весы.
8: Вам стоит сосредоточиться на личной жизни. Именно в этой сфере происходят наиболее значительные перемены, на которые стоит немедленно отреагировать. В деловой сфере преобладает влияние позитивных тенденций, и вы сможете добиться успеха во многих начинаниях.
6: Скорпион.
8: Вы не должны торопиться с принятием решений, касающихся деловых поездок и профессионального сотрудничества. Велика вероятность, что вашей поспешностью воспользуются недоброжелатели. Более того, не исключено, что то, что сегодня кажется благоприятными обстоятельствами для начала нового проекта, всего лишь очередной коварный план ваших недоброжелателей.
6: Стрелец.
8: День в целом будет складываться весьма удачно. Огорчить могут лишь разногласия с родственниками, да и необходимость изменить свои планы на вечер из-за внезапно возникших домашних дел. Зато сегодня представители знака смогут справиться с решением сложных профессиональных задач и снискать уважение коллег и руководства.
6: Козерог.
8: День нельзя назвать выдающимся и многообещающим. Сегодня вас ожидает больше проблем, требующих решения, чем удачных совпадений. Представителям этого знака стоит обратить внимание на отношения с деловыми партнерами. Сегодняшние разногласия – следствие развития ситуации, сложившейся несколько месяцев назад.
6: Водолей.
8: День трудный, но плодотворный. Вам стоит рассчитывать только на себя. Любое сотрудничество будет связано скорее с проблемами, чем с достижением взаимопонимания и получением реального результата.
6: Рыбы.
8: Вам не стоит рассчитывать на легкие успехи. Они возможны лишь у тех представителей знака, кто занимается самостоятельной творческой работой и может позволить себе ориентироваться исключительно на собственное мнение. В трудовых коллективах возможны проблемы. Многие представители знака задумаются о смене работы.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на «Карибу».
9: Ваня Дмитриенко. «След».

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10». Мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
11: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
12: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
13: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
14: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст.

0: лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма-нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность,

0: градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Курьер – это человек, ради которого ты надеваешь штаны.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе.
2: Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Автомобили Магадана живут здесь. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
0: Вся реклама. Это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, открывшего группы крови. Само слово «донор» происходит от латинского «donare», то есть «дарить», потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. А вот чтобы стать донором, прежде всего стоит пройти медицинское обследование. После одобрения врача за 48 часов перед сдачей полностью исключить прием алкоголя, хорошо отдохнуть и желательно не есть копченое, жареное и молочные продукты. Также сегодня отмечается Международный банный день. О целительной силе горячего пара и контрастных перепадов температур знали еще наши далекие предки. Первые хижины с установленным внутри чаном с раскаленными камнями появились еще в 5 веке у жителей Северного Причерноморья. Кстати, врачи говорят, что температура в парилке без вреда организму должна удерживаться в пределах 60 градусов по Цельсию. Однако и в русской бане, и в финской сауне часто можно увидеть, как стрелка на термометре уходит за сотню. Сегодня свой день рождения празднует поселок Палатка. Административный центр Хасынского района основан в 1932 году во время активного строительства Колымской трассы. А вот название поселка имеет несколько версий. По одной из них все банально и романтично. В начале 30-х годов здесь была установлена первая палатка дорожников. Вокруг нее стали появляться другие, но поселок сохранил название той далекой палатки. Другая версия более правдивая, ведь река Палатка, нынче протекающая по окраине поселка, упоминается в печатных источниках с самого начала 20 века. А еще сегодня можно отметить Международный день блогера. Истоки блогинга следует искать в далеком 1992 году. Именно тогда была разработана самая первая интернет-страничка, где публиковались последние новости. Ее автором, а значит и первым блогером в мире, можно считать Тома Бернеса-Ли. Интересно, что ежедневно во всем мире в сеть попадает более чем 2 миллиона различных постов от известных авторов. Причем их коллеги и видеоблогеры выпускают в 2 раза больше контента. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
9: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
0: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Космос – это то, куда улетают американские миллиардеры и цены на квартиры в твоем городе.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
8: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
7: Все просто с «Магадан Энерго».
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19.

0: Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
5: Надежность и качество.
6: Адамант, молодцы.
7: Достойный сервис.
5: Адамант, да. Индивидуальный подход.
8: Наш ответ – Адамант.
9: Победа знатоков. Это Адамант.
10: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
14: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
11: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 14 июня в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 3 до 6 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 5. Ветер западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: душу на части.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант партнер.

я ручаюсь. Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Гляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 июня.
7: Авен.
8: Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний.
7: Телец.
8: Склонность к поспешным решениям, необдуманным высказываниям и порой слишком резким замечаниям не лучшим образом отразится на отношениях с любимым человеком. Будьте снисходительны к себе и другим, это позволит избежать многих неприятных моментов. Этот день многим тельцам позволит добиться значительных успехов в работе, а также завязать полезные деловые отношения.
7: Близнецы.
8: Стоит серьезно отнестись к решению профессиональных задач. Сегодня можно многого добиться, если приложить для этого все усилия и привлечь к делу давних партнеров. Позитивные тенденции оказывают влияние на сферу романтических отношений, создавая подходящую обстановку для перемен к лучшему.
7: Рак.
8: Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. Важные для вас переговоры могут затянуться, однако благодаря вашей настойчивости все же завершатся успешно. Финансовая ситуация сложна, но неразрешимых проблем не возникнет. Прекрасный день для романтических встреч и признаний. Новых знакомств.
7: Лев.
8: Этот день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком.
7: Дева.
8: Ваши действия поспешны и необдуманы, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо.
7: Весы.
8: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. В деловых отношениях проблем не возникнет. Профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие.
7: Скорпион.
8: Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомления, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.
7: Стрелец.
8: Сегодня вам будет не просто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Важными делами лучше заниматься в одиночку. Самостоятельно принятые решения откроют перед вами новые горизонты и возможности. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит.
7: Козерог.
8: Довольно напряженный день, связанный с нарушением ранее составленных планов, а в некоторых случаях и появлением новых обязательств. Финансовая картина стабильна, не исключены небольшие денежные поступления. Вы готовы забыть о старых проблемах и обидах, что способствует улучшению отношений в семье.
7: Водолей.
8: Жизненный потенциал находится на высоком уровне, выполненной энергии и оптимизма. День подходит для решения важных вопросов и обсуждения сложных проблем. Даже в самых горячих спорах последнее слово наверняка останется за вами.
7: Рыбы.
8: Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей. Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
5: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
4: Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Занавески – это самое главное при покупке квартиры. Если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: 5 единиц.
1: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
2: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
1: Я даже знаю, про кого вы говорите.
2: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
1: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
2: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане

0: до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лето. Это время года, когда девушка нужна для того, чтобы кидать ей в сумочку все то, что не помещается в шорты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6 производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дента-люкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Ваня Дмитриенко. След.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: пресс-службы 6-5 единиц.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
0: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма-нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200. Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Твое личное пространство в FM.
2: Let's get down to business.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
10: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
9: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
11: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Их боятся караоке-клубы.
14: А медведи отбили об их уши все лапы.
15: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
16: которые захочется побыстрее забыть.
17: В выпуске «Кавер-краш».
18: Они искали признание, а нашли его на Карибуарт.
6: Уверен, каждый слышал про отель «Калифорния» группы Eagles. Кто-то считает песню романтической балладой, но по смыслу это настоящий психологический триллер о путнике, который, вероятно, уснул за рулем и навечно попал в потусторонний мир. Есть версия, что песня — это метафора теневой стороны Голливуда. Получая славу, ты становишься заложником чужих ожиданий, праздной жизни и запрещенных веществ. В общем, куда ни глянь, всюду мрак. Спасает лишь перуанский певец Стонга, который исполнил эпатажную кавер-пародию на легендарный хит.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
8: Надежность и качество.
9: Адамант, молодцы.
10: Достойный сервис.
8: Адамант, да. Индивидуальный подход.
11: Наш ответ – Адамант.
7: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
13: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
14: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
15: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Ваня Дмитриенко. След. След.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары,

0: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
1: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
0: Ясно.
1: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
0: Понятно.
1: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: To Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 77-77-А.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике MedTrust. Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. MedTrust. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушать Карибок лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибок 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: хмель будет то, что надо.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 июня.
7: Авен.
8: Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний.
7: Телец.
8: Склонность к поспешным решениям, необдуманным высказываниям и порой слишком резким замечаниям не лучшим образом отразится на отношениях с любимым человеком. Будьте снисходительны к себе и другим, это позволит избежать многих неприятных моментов. Этот день многим тельцам позволит добиться значительных успехов в работе, а также завязать полезные деловые отношения.
7: Близнецы.
8: Стоит серьезно отнестись к решению профессиональных задач. Сегодня можно многого добиться, если приложить для этого все усилия и привлечь к делу давних партнеров. Позитивные тенденции оказывают влияние на сферу романтических отношений, создавая подходящую обстановку для перемен к лучшему.
7: Рак.
8: Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. Важные для вас переговоры могут затянуться, однако благодаря вашей настойчивости все же завершатся успешно. Финансовая ситуация сложна, но неразрешимых проблем не возникнет. Прекрасный день для романтических встреч и признаний. Новых знакомств.
7: Лев.
8: Этот день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком.
7: Дева.
8: Ваши действия поспешны и необдуманы, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо.
7: Весы.
8: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. В деловых отношениях проблем не возникнет. Профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие.
7: Скорпион.
8: Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомления, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.
7: Стрелец.
8: Сегодня вам будет не просто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Важными делами лучше заниматься в одиночку. Самостоятельно принятые решения откроют перед вами новые горизонты и возможности. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит.
7: Козерог.
8: Довольно напряженный день, связанный с нарушением ранее составленных планов, а в некоторых случаях и появлением новых обязательств. Финансовая картина стабильна, не исключены небольшие денежные поступления. Вы готовы забыть о старых проблемах и обидах, что способствует улучшению отношений в семье.
7: Водолей.
8: Жизненный потенциал находится на высоком уровне, выполненной энергии и оптимизма. День подходит для решения важных вопросов и обсуждения сложных проблем. Даже в самых горячих спорах последнее слово наверняка останется за вами.
7: Рыбы.
8: Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей. Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49. Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База за УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, 2 этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане перейдет.

0: до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

куда уходил навсегда. Среди снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 июня.
6: Авен.
8: Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний.
6: Телец.
8: Склонность к поспешным решениям, необдуманным высказываниям и порой слишком резким замечаниям не лучшим образом отразится на отношениях с любимым человеком. Будьте снисходительны к себе и другим, это позволит избежать многих неприятных моментов. Этот день многим тельцам позволит добиться значительных успехов в работе, а также завязать полезные деловые отношения.
6: Близнецы.
8: Стоит серьезно отнестись к решению профессиональных задач. Сегодня можно многого добиться, если приложить для этого все усилия и привлечь к делу давних партнеров. Позитивные тенденции оказывают влияние на сферу романтических отношений, создавая подходящую обстановку для перемен к лучшему.
6: Рак.
8: Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. Важные для вас переговоры могут затянуться, однако благодаря вашей настойчивости все же завершатся успешно. Финансовая ситуация сложна, но неразрешимых проблем не возникнет. Прекрасный день для романтических встреч и признаний. Новых знакомств.
6: Лев.
8: Этот день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком.
6: Дева.
8: Ваши действия поспешны и необдуманы, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо.
6: Весы.
8: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. В деловых отношениях проблем не возникнет. Профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие.
6: Скорпион.
8: Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомления, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.
6: Стрелец.
8: Сегодня вам будет не просто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Важными делами лучше заниматься в одиночку. Самостоятельно принятые решения откроют перед вами новые горизонты и возможности. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит.
6: Козерог.
8: Довольно напряженный день, связанный с нарушением ранее составленных планов, а в некоторых случаях и появлением новых обязательств. Финансовая картина стабильна, не исключены небольшие денежные поступления. Вы готовы забыть о старых проблемах и обидах, что способствует улучшению отношений в семье.
6: Водолей.
8: Жизненный потенциал находится на высоком уровне, выполненной энергии и оптимизма. День подходит для решения важных вопросов и обсуждения сложных проблем. Даже в самых горячих спорах последнее слово наверняка останется за вами.
6: Рыбы.
8: Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей. Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 102.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Take it or leave it. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it. Cause I know that you need it.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Пары на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра. Его пытались обуздать еще с незапамятных времен. Упоминания о ветряных богах мы находим и у скифов, и у древних славян, и во многих других культурах. И несмотря на то, что теперь для нас это не более чем природное явление, человечество по-прежнему увлечено идеей использовать его в своих целях. Неудивительно, ведь в отличие от ископаемого топлива, энергия ветра неисчерпаема, доступна и экологична. Мировыми лидерами в области зеленой энергетики считаются Дания, Китай, Кения и Исландия. В истории России этот день запомнился важным решением императора Александра III. 15 июня 1885 года он утвердил закон о запрещении ночной работы подростков и женщин на фабриках, заводах и мануфактурах. В первую очередь это касалось фабрик, где было вредное производство. Кстати, интересно, что первый закон, который регламентировал продолжительность рабочего времени, был принят только в 1897 году. Дневной нормой было 11,5 часов. А в ночное время или перед праздниками – 10. В колымской истории 15 июня 1940 года вольнонаемным работникам было разрешено заниматься добычей золота в нерабочее время. Намыв дозволялось вести лотками. В специальных кассах за 1 грамм золота платили 3 рубля. А в 1955 году в Магадане появились такси. Это были всего 10 легковых автомобилей «Победа» с характерной раскраской. Также сегодня отмечают Международный день прогулки. Бытует мнение, что для поддержания здоровья необходимо проходить 10 тысяч шагов в день. На самом деле заблуждение пошло от слогана японской компании Yamasa Clock, которая в 1965 году выпускала свои шагомеры. Вообще исследователи говорят, что чем больше проходят люди, тем лучше для их здоровья. Однако после 7,5 тысяч шагов в день никаких дополнительных преимуществ не наблюдается. А вот у людей, которые ведут сидячий образ жизни 8 и более часов в день, риск смерти на 59% выше, чем у тех, кто проводит сидя менее 4 часов в день. На этом все. Гуляй почаще, а мы услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16.

0: вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
6: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Москва продолжит гуманитарную поддержку Кубы. Госдуме рассказали, как работает родовой сертификат. Бюджетный отпуск за границей обойдется россиянам минимум в 100 тысяч рублей. Подробности далее. Россия направит на Кубу партию продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. По его словам, поставка продуктов станет частью гуманитарного сотрудничества Москвы с Гаваной. Кроме того, Россия продолжает поддерживать Кубу по линии ООН по промышленному развитию, участвуя в модернизации местного производства удобрений и сельскохозяйственной техники. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе контактов между Москвой и Вашингтоном обсуждались в том числе вопросы, связанные с Кубой. По его словам, такие переговоры являются частью более широкого диалога по международной и региональной повестке. Родовой сертификат, который получают беременные женщины в России, предназначен для оплаты медицинской помощи и не может быть обналичен. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в этом году сертификат положен всем беременным россиянкам и иностранным гражданкам, имеющим полис ОМС и СНИЛС. Документ оформляется в электронном виде при первом посещении женской консультации. Номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Средства автоматически распределяются между медицинскими учреждениями. 4 тысячи рублей направляются женской консультации заведения беременности, 6 тысяч рублей – родильному дому за оказание помощи при родах, еще 2 тысячи рублей – детской поликлинике за наблюдением ребенка в течение первого года жизни. Чаплин подчеркнул, что эти деньги не выплачиваются женщине напрямую, а служат механизмом финансирования медицинских услуг. Поэтому получить средства из сертификата наличными или перевести их на личный счет невозможно. Бюджетный зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. Такие оценки привели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». При этом в АТОР отмечаю, что слишком низкая стоимость тура может свидетельствовать о заметно более скромном уровне сервиса, даже если отель позиционируется как пятизвездочный. Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одними из самых доступных остаются Хайнань и Таиланд. Официальный курс доллара на 15 июня составляет 71 рубль 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 97 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.
6: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое!

0: на Карибор. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104.2 FM.
2: Доброе утро. С добрым утром. Пасмурное, правда, серое такое, мокрое. Но зато доброе.
3: Еще и понедельник.
2: Еще и понедельник. Да, ну, и всего лишь плюс 5 за окном. Я вот ехала сегодня на работу и вообще задумалась, у нас когда-нибудь бывает плюс 20?
3: Не знаю, мне кажется, ну, может быть, один раз за лето.
2: Вот почему-то я сегодня именно об этом задумалась. Когда опять увидела эти плюс 5, я думаю, ну, когда-нибудь.
3: А я вот сегодня с самого утра задумалась на тему, вообще лето в этом году будет или нет.
2: В конце концов, как-то непонятно.
3: Я босоножки за все это время один раз только надела.
2: Давай вспомним о том, что, например, на поселках вообще выпал снег.
3: В поселках?
2: В поселках, да. Несколько дней он шел. Все записывали, делились видео в соцсетях о том, какие сугробы там навалили. Я думаю, какой кошмар.
3: Ну, слушай, я вот смотрю по прогнозу, сегодня переменная облачность весь день уже типа без осадков и плюс 10. Ну, так, глядишь, может, и до 15 дойдем. До плюс... Ну, завтра вот смотрю, типа, пасмурно и 9, потом пасмурно и 9. Ну, в общем, пасмурно и 9 в ближайшие дни.
2: Да.
3: А вот до какого числа у меня прогноз? Аж до 23 июня. И вот до 23 июня все пасмурно и 9, пасмурно и 9.
2: Какой ужас.
3: Босоножки стоят пылятся дальше. Ну, что делать? Это только вот сейчас разворачиваться и куда-то в жару лететь.
2: Да, только так.
3: Ну, а работать кто будет?
2: Ну, кто-нибудь пусть денежки работает.
3: Денежки заюз, кто будет зарабатывать?
2: Ну, пусть кто-нибудь уже работает и денежки зарабатывает, в конце концов.
3: Ну что, да, с добрым утром, мы рады вас в этом дне приветствовать. 15 июня на календаре, в пятницу был праздник, опять у нас было 3 целых дня выходных, и пятница, и суббота, воскресенье.
2: И в связи с этим все должны быть сегодня максимально на позитиве.
3: Да, и продуктивные.
2: Да, потому что вот очередные исследования показали, что 3 дня выходных подряд делают людей счастливее. А дополнительный выходной день заметно снижает уровень стресса, повышает продуктивность, а называется эффект выходных. Ну, ты почему сегодня сияешь, да? На мне эффект выходных отразился. Исследования показали, что чувство счастья и благополучия в период увеличенных выходных возрастает у 75% опрошенных. А я подумала, а где все остальные? Почему не 100%? А это, наверное, те, кто работали.
3: Да.
2: Они в эту выборку просто не попали.
3: Да, совершенно.
2: А остальные 75% – это огромный процент.
3: Вот я не знаю, как вы, конечно, но у меня на эти 3 дня выходных были грандиозные планы. Я имею в виду, что я переделаю и это дома, и это.
2: И не сделала ничего.
3: Я не сделала даже минимум, который обычно делаю. Нет, но мы 12 числа все-таки съездили на Дюкчу. Территория дружбы была, кстати. Мы думали, что вообще народу не будет из-за того, что погода была, конечно, не очень, дожди срывались и все. Но достаточно было, хотя там были лужи, но большое количество людей и с детками, с колясками, вот это все.
2: Мы как наши колымские деревья, вот о чем мы постоянно говорим, как вот жажда жизни, да, у деревьев. Да. Только солнышко появилось, они раз уже зеленые. И вот люди такие:
3: праздник,
2: праздничный выходной, дождь, снег, неважно, мы пойдем гулять.
3: Ну вот. Прочитала очередное, значит, не исследование, а утверждение ученых. И существует огромное количество всевозможных теорий заговора. Ну, я сейчас не про теории заговора, а вообще, знаешь, время от времени где-то в соцсетях типа того, что я просыпаюсь регулярно в 3 часа
2: в
3: ночи.
2: В холодном поту.
3: Нет, в 3 часа ночи. Скорее всего, то есть люди начинают связывать это с какой-то мистикой. И это все начинает обрастать какими-то слухами.
2: Прикроватная бабайка в 3 часа ночи пяточку щекотит.
3: Ты что, там всякие теории такие начинают выдвигаться.
2: Меня жажда голода будет только.
3: Оказывается, просыпаться в 3 часа ночи и какое-то время после этого не спать, пребывать в унынии, в каком-то беспокойстве из-за того, что ты...
4: В 3 часа ночи пребываю в унынии.
3: Это абсолютно не эксклюзивная какая-то вещь. Знаешь, как вот сейчас очень модное есть определение «нетакуси». Сейчас в тренде быть «нетакуси». Я не такая, как все. Я вот такая вся, я просыпаюсь в 3 часа ночи. Нет, нет, нет, это вполне, оказывается, обыденная вещь.
2: Интересно.
3: Довольно распространенные явления. Происходит это из-за самой нижней точки, в которой на тот момент находятся наши физические и психические ресурсы. То есть 3-4 часа ночи для большинства людей – это такой своеобразный экватор сна и нейробиологический переломный момент.
2: Ух ты!
3: Концентрация мелатонина достигает своего пика, а затем резко идет на спад. Температура тела, гормон стресса, кортизол начинают расти, глубина сна снижается, и поэтому многие из нас именно в этот момент просыпаются.
2: О,
3: никакой мистики, никаких бабаек, потусторонних, не знаю, параллельных вселенных, как сейчас модно.
2: Я теперь хотя бы понимаю, что меня будет, чтобы поесть ночью. Нейробиологически,
3: я
2: что?
3: Яма
2: какая-то вот эта вот.
3: Нейробиологически переломный момент.
2: Вот, я просто с помощью сосиски ночной или котлеты какой-нибудь переживаю нейробиологически переломный момент.
3: Да, поэтому вот просыпаются в 3 часа ночи, сразу какое-то беспокойство, вот это все. Это все объясняется очень, оказывается, легко и просто с точки зрения ученых и нашей физиологии. Специалисты по сну просто советуют в этот момент записать в приготовленный на тумбочке блокнот, то есть у вас, ну, как бы, типа, должен быть блокнот.
2: Да, да.
3: По определению. Не в телефон, потому что вы только открываете телефон, все, вот этот синий свет, который потом не даст вам уснуть. Вот просто блокнот. Вы достаете его, начинаете записывать какие-то незаконченные дела, какие-то невыполненные обещания.
2: Ну, это ты вообще до 8 утра потом и не ляжешь спать, пока запишешь.
3: Нет, нет. Ну почему? Ну ты не все сразу. А у тебя много, да, такого, знаешь? Ну,
2: да, я такая, поешь котлету и пошла.
3: Обещание. В общем, это наоборот наш мозг освобождает, когда мы записываем что-либо, это наоборот...
2: Я потом, мне кажется, вообще не усну.
3: Ну, не знаю, вот обещают, что спокойствие будет восстановлено всего за 5 минут, если вы этим займетесь.
2: То хотя есть, да, вот может быть, ты встанешь, и ты начнешь писать. Включишь свет, тебе же нужен будет свет. А если у тебя есть, например, супруг, он быстренько тебя нагонит. Скажет, ты что тут делаешь? 3 часа ночи, свет включила, пишет, листочками шуршит.
3: Слушай, ну вот мне, я вот вспоминаю, у меня нет этого, ну, как бы, такого привычки просыпаться в 3 часа ночи.
2: Я просыпаюсь, да.
3: Я поняла, почему я только в 2 засыпаю. Ну, как у меня еще...
2: Ну да, какой там нейробиологический перелом?
3: Никакой
2: момент.
3: Концентрации, там мелатонин пика не достигает к 3 часам ночи. Час
2: переломный
3: назад
2: момент у тебя наступает, когда будильник звонит,
3: да,
2: уже.
3: Вот уже в
2: 5 утра.
3: Там, да.

0: Хобби к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: Ну, началось.
5: Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет.
4: Ну, началось.
5: Говоришь, накладывая коту еду и будя детей.
6: А всего лишь начался новый день.
5: Так давай начнем его бодро. Даня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
7: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое.
5: Фирменное утреннее шоу на Карибуарт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
4: Ну, началось.
8: Итак, кого по-прежнему не отпускает мысль похудеть, если уж не к лету, конечно же, ну хотя бы вообще там, к осени, например, найден максимально доступный для нас метод. Наконец-то! Чтобы похудеть, нужно плакать по 3 минуты в день, заявили врачи. Плач снимает напряжение с нервной системы и выводит излишки кортизола. Это гормон стресса, из-за которого как раз-таки копится самый опасный висцерарный жирок. Он такой липкий и вообще никуда он не уходит потом. Очень сложно, говорят, с ним бороться. С белым можно, а вот с висцерарным
9: нет. Сколько там? 0,3 грамма?
8: Ну, не знаю. Я лично планирую худеть каждый день. До и после работы, не знаю.
9: Мне такой не подходит.
8: Как вот летом худеть? У тебя шашлык, окрошечка.
9: Не надо.
8: Да? Ну, к лету не похудели уже, зачем?
9: Конечно, зачем?
8: Ну да, можно, видишь, поплакать можно и бороться немножко.
9: Слушай, ну я наоборот читала последние исследования, где-то мне попадались, что вот мы всегда считали, что якобы поплачешь, и это приносит тебе облегчение, на самом деле нет. И я, когда прочитала это, просто там, ну, какая-то большая была статья, да, с исследованиями по этому поводу, а вот я призадумалась после этого, начала прокручивать, ну, как бы вот эти моменты, когда я поплакала, действительно становится легче, нет? Действительно нет, не становится.
8: Да легче, конечно, не становится, как будто бы вообще еще хуже вот становится.
9: Поэтому тут, когда ты
8: потом
9: читаешь,
8: потом еще себя в зеркало видишь, думаешь...
9: Ну, нет, не так. Психологически имеется в виду, якобы вот сейчас ты прочитала, что снимает психологическое напряжение, и так далее. И я начала прокручивать и поняла, что, ну, нет. Угу. Поэтому как-то, ну, другими способами надо это напряжение.
8: Ну, видишь, они же тоже
9: снимать.
8: Какое-то исследование проводили, заставили всех плакать. Видимо, у кого-то висцерарный процент вот этого жира все-таки уменьшался.
9: Слушай,
8: ну, может быть, он я вот просто подумала сейчас, может быть, он уменьшался не потому, что они плакали, а потому что в таком состоянии, ну, есть не хочется.
9: Ну, да. Ну, потому что, смотри...
8: Вообще, конечно, чтобы похудеть, нужно просто не есть.
9: По такой логике Бузова была бы тонкая и звонкая. Она плачет по несколько раз в день, страдает, безумно страдает каждый день по любым поводам, начинает плакать. Дети были бы у нас очень худые.
8: Ну, да, да.
9: Я говорю, что там 0,3 грамма жира уходит. Ну, сколько еще?
8: Просто пока ты плачешь, в рот ничего не лезет. Поэтому ты немножко подскидываешь.
9: Нам такой способ не подходит.
0: Цитатник на Карибу Арт.
10: Радио Карибу.
11: Хорошая трудовая неделя – это когда за 5 рабочих дней хотелось уволиться всего 3 раза.
12: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
10: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
1: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
0: Фирменное утреннее шоу на Кариборд.
1: Ну, началось.
2: Тогда вот спать с собаками оказывается намного полезнее, чем с кошками.
3: Ой, казалось бы.
2: Это знаешь,
3: Мурзик ушел отсюда. А как там у собачку?
2: Шарик.
3: Шарик, да. А ты иди сюда.
2: Это знаешь, как бы кошатники там не говорили о том, что вот кошечка ложится на самое больное место, там то есть опять это лечит там.
3: Моя кошечка только на кошелек.
2: Да,
3: нужно кошечек больное место.
2: Да, укладывать на кошелек. Но оказалось, что, видишь, с собачками полезнее спать. В общем, исследовали 1000 людей. И это исследование показало, что качество сна у нас, у собачников, ну и самочувствие после пробуждения гораздо лучше, чем они, лучше, если они пускают как раз в свою кровать питомца. У меня две собачки.
3: Но ты вообще...
2: У меня в два раза должно быть. При этом
3: эндорфины зашкаливают,
2: ну,
3: Заюш.
2: Нет. Один у меня старенький, и он себя не очень хорошо чувствует, поэтому я всю ночь контролирую, как он дышит.
3: Типичная мать. Да.
2: То есть если он начинает по-другому дышать, я тревожусь и просыпаюсь из-за этого. Поэтому, никак, я не знаю, как хорошо спать, когда собачки рядом. В общем, говорят, эксперты вообще связывают это с чувством комфорта и безопасности рядом с собакой. Мои двухкилограммовые меня очень сильно. Прям безопасность я с ними рядом чувствую, когда обниматься. А также большей активностью из-за прогулок. При этом аналогичное сравнение у кошатников разницы никакой не показало. А вот когда, значит, собачья... Ну, в общем, кошатники, шахмат вам.
3: Знаете теперь.
2: Меняйте свою кошечку на собачку и хорошо будете спать.
1: Брайс и Белая у микрофона.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 67А.
1: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в Электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.

0: проведет переговоры с Лукашенко во время визита в Белоруссию. На госуслугах появятся сканы работ участников ЕГЭ. Эксперты рассказали о рисках при поступлении в вузы. Подробности далее. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе предстоящего визита в Белоруссию проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Максимом Рыженковым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Стороны планируют обсудить координацию внешней политики в рамках евразийских интеграционных объединений и международных организаций, а также взаимодействие с третьими странами. Отдельное внимание будет уделено реализации совместных инициатив по противодействию санкционному давлению и правовым ограничениям со стороны западных государств. Участники единого государственного экзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуги. В перспективе там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом рассказали в Рособрнадзоре, передает ТАСС. Результаты ЕГЭ, размещенные на госуслугах, можно использовать для подачи заявления в ВУЗ через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. В Рособрнадзоре отметили, что ведомство активно внедряет цифровые сервисы, связанные с различными жизненными ситуациями, в том числе со сдачей ЕГЭ. На портале уже заработал тренажер по подготовке к единому государственному экзамену. Сейчас ведется работа по цифровизации этапов подачи заявления на участие в экзаменах и апелляции о несогласии с выставленными баллами. В ближайшем будущем эти процедуры также можно будет пройти через портал госуслуги. Специалисты предупредили абитуриентов о новой мошеннической схеме, связанной с поступлением в вузы и заселением в общежитие. По данным экспертов, злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях. Получив деньги от будущих студентов, мошенники исчезают, оставляя жертв без жилья и средств. Кроме того, аферисты создают фейковые аккаунты и копии официальных каналов университета в социальных сетях и мессенджерах. Под предлогом ускоренной проверки документов, подтверждения поступления или консультации с куратором они пытаются получить персональные данные абитуриентов. Эксперты рекомендуют оплачивать проживание только через официальные ресурсы учебных заведений, внимательно проверять адреса сайтов и не передавать личные данные по ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Официальный курс доллара на 15 июня составляет 71 рубль 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 97 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Ну, началось.
4: Думаешь, ты ставишь закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет.
3: Ну, началось.
4: Говоришь, накладывая коту еду и будя детей.
5: А всего лишь начался новый день.
4: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
6: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое
4: фирменное утреннее шоу на Карибуард. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
3: Ну, началось.
7: Пятнадцатое июня, понедельник, время 9:05. Вы в Магадане?
8: Да, для тех, кто заплутал.
7: За окном плюс 5. Но обещают переменную облачность и 10. И вот на ближайшие до 23 или 24 июня я смотрела, вот так и будет.

0: Угу. Ну, типа дождей не будет, но и, ну, солнца, и солнца не будет особо тоже. Ну, где-то плюс 10 в среднем на ближайшие 10 дней. Вот такие прогнозы.
1: Сворачиваем мангалы.
0: Да, не я их придумываю, эти прогнозы. Поэтому, если что, я не виновата. Я просто посмотрела. С добрым утром.
1: Я просто вестник плохих новостей.
0: С добрым утром. Доброе утро. Хорошего, продуктивного понедельника желаем вам мы. Мы — это Наташка Белая и я, Таня Брайс. Вот мне кажется, многие из нас задумывались над тем, скольких же человек в нашей жизни мы можем назвать друзьями.
1: Угу.
0: Ну, или просто приятелями.
1: Ну, да?
0: Да. Мне кажется, ну, каждый из нас хоть раз в жизни об этом задумывался. И, как, и задумались об этом, конечно же, и ученые. Задались вопросом, сколько у человека может быть друзей или приятелей в эпоху соцсетей и мессенджеров. И, ну, говорят, что вот столько же, сколько и до соцсетей, угу, мессенджеров, до их появления. То есть количество не поменялось из-за того, что мы вот так вот в прогрессе шагнули.
1: Да, да, да.
0: Да, хорошо. Ученые уже давно все, говорит, посчитали. Британский антрополог, которого зовут Робин Данбар, выяснил, что максимальное число социальных связей, то есть именно вот не друзей, а именно социальных связей, тех людей, с которыми мы готовы поддерживать, да, общение, это 150. Это вот прям максимальное количество.
1: Потолок.
0: Больше наш мозг, оказывается, просто не в состоянии обслужить больше 150 связей. И это число, вот 150, человек как раз назвали числом Данбара.
1: Угу.
0: Как по фамилии антрополога.
1: Да, и мне кажется, это даже это так много, 150 человек. Много. Все они тебе расскажут, как у них прошел день. Попробуй потом запомни, у кого что.
0: Вот самый. Ну, дело в том, что вот если ты сейчас откроешь свою книгу записную, я имею в виду контакты в телефоне. Сколько у тебя там будет контактов?
1: Я не знаю даже.
0: Ну вот давай проверим.
1: А это нужно как поштучно считать?
0: Нет, у тебя там вылезет, сколько у тебя контактов.
1: О, 431 контакт.
0: 988.
1: Ну, какая ты социально активная женщина.
0: При этом я регулярно, ну, чищу свои контакты, как бы убираю те, с кем я давным-давно не общаюсь, или какие-то, ага, неизвестные. У меня время от времени вылезают какие-то неизвестные мне контакты, которые, кто это, я не помню, беру, удаляю. Вот. Так что тоже посмотрите ради интереса. Мы, кстати, время от времени с девчонками заглядываем
1: как
0: в телефон,
1: да,
0: посмотреть, сколько контактов. Но вот, говорят, самый близкий круг — это всего 5 человек. Надо мне посчитать.
1: Раз, два, три, четыре. Действительно, 5 у меня в избранных. Да, вот с кем я постоянно созваниваюсь и общаюсь, это 5 человек.
0: Это те люди, кого мы действительно считаем лучшими друзьями. Следующие слои – это просто 15 друзей, то есть, ну, просто 15, угу, те, которыми мы не считаем прям самыми-самыми близкими. Около 50 приятелей у нас должно быть,
1: угу,
0: ну, по мнению вот этого антрополога. В число 150 вписываются все значимые контакты. Знакомых может быть больше, их 500.
1: Угу.
0: Еще 1500 – это те люди, которых вы узнаете.
1: Как, ну, интересно, вот, да.
0: Да. Но это связи с очень низким уровнем значимости. Ну, то есть вот вы просто знаете там знакомых 500, те люди, которых вы узнаете, их 1500. Так вот, если появляется кто-то новый…
1: Угу. Из старых кто-то стирается?
0: Да.
1: О, да ладно.
0: Прикинь. Вот, в общем,
1: это да.
0: Кто-то уступает ему место.
1: Ну да, да.
0: Вот. Ну, в общем, близкий круг из 150 человек формируется.
1: Сегодня
0: примерно...
1: пьешь так чаек с Танюшкой, да? Завтра Виктория какая-нибудь у тебя появилась, знакомая. Ты такая: кто вы, женщина? На Татьяну.
0: Ну нет, это, скорее всего, вот как раз уходит вот это в 1500 узнаваемых. Надеюсь, я не вхожу в число узнаваемых. Я надеюсь, что я вхожу хотя бы вот в 150 значимых контактов у тебя.
1: Нет, там другой был ближе список, 15.
0: Спасибо за
1: хотя бы, потому что...
0: Ну, в общем, формируется вот этот круг из 150 значимых людей примерно к 30 годам.
1: Угу.
0: А к 60 он начинает уменьшаться. То есть, если вам...
1: Начинаем забывать их.
0: Нет.
1: Извините.
0: Ну, как бы уменьшаться естественным путем, я так думаю.
1: Лучше бы я забывала.
0: А может быть и забываешь, да? Знаешь, ну, тут, как бы, знаешь, половину забываешь, половину естественным
1: ушли, да. Брайс и Белый.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
8: Адамант не подвел.
9: Мам, здесь посылка от бабушки!
10: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
11: МКС на связи, стыкуемся, встречаю груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
12: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
13: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой, 21, и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 15 июня.
4: Овен.
3: Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний.
4: Телец.
3: Склонность к поспешным решениям, необдуманным высказываниям и порой слишком резким замечаниям не лучшим образом отразится на отношениях с любимым человеком. Будьте снисходительны к себе и другим, это позволит избежать многих неприятных моментов. Этот день многим тельцам позволит добиться значительных успехов в работе, а также завязать полезные деловые отношения.
4: Близнецы.
3: Стоит серьезно отнестись к решению профессиональных задач. Сегодня можно многого добиться, если приложить для этого все усилия и привлечь к делу давних партнеров. Позитивные тенденции оказывают влияние на сферу романтических отношений, создавая подходящую обстановку для перемен к лучшему.
4: Рак.
3: Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. Важные для вас переговоры могут затянуться, однако благодаря вашей настойчивости все же завершатся успешно. Финансовая ситуация сложна, но неразрешимых проблем не возникнет. Прекрасный день для романтических встреч и признаний. Новых знакомств.
4: Лев.
3: Этот день отмечен тенденцией возвращения к прошлому. Придется уделить немало времени решению давно возникших проблем, пересмотру своей позиции в деловых отношениях. В романтических отношениях вашим приоритетом становится стабильность, и добиться ее будет нетрудно. Интуиция поможет достичь взаимопонимания с любимым человеком.
4: Дева.
3: Ваши действия поспешны и необдуманы, поэтому и результат их едва ли будет благоприятным. Ваши конкуренты действуют решительно, а методы выбирают не самые достойные, однако вы не должны нарушать свои принципы, совершать поступки, которых потом будете стыдиться. В отношениях с любимым человеком вам придется взять на себя роль не только лидера, но и снисходительного родителя, который может и пожурить непутевое чадо.
4: Весы.
3: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Умейте довольствоваться малым, не ставьте перед собой целей, которых невозможно достичь. В деловых отношениях проблем не возникнет. Профессиональное сотрудничество не только принесет весомые плоды, но и доставит удовольствие.
4: Скорпион.
3: Жизненный потенциал снижается, вероятны недомогания и переутомления, а также повышенная раздражительность, которая в наибольшей степени проявится при общении с любимым человеком. Коллеги и партнеры оценят ваш профессионализм и благосклонно отнесутся к новым идеям. Финансовая ситуация стабильна, можно позволить себе незапланированные расходы.
4: Стрелец.
3: Сегодня вам будет не просто поладить с близкими, достичь взаимопонимания с любимым человеком. Важными делами лучше заниматься в одиночку. Самостоятельно принятые решения откроют перед вами новые горизонты и возможности. Нежелательно отправляться в краткосрочные поездки, а вот для начала долгого путешествия день вполне подходит.
4: Козерог.
3: Довольно напряженный день, связанный с нарушением ранее составленных планов, а в некоторых случаях и появлением новых обязательств. Финансовая картина стабильна, не исключены небольшие денежные поступления. Вы готовы забыть о старых проблемах и обидах, что способствует улучшению отношений в семье.
4: Водолей.
3: Жизненный потенциал находится на высоком уровне, выполненной энергии и оптимизма. День подходит для решения важных вопросов и обсуждения сложных проблем. Даже в самых горячих спорах последнее слово наверняка останется за вами.
4: Рыбы.
3: Решить профессиональные проблемы будет несколько сложнее, чем вы ожидали. Будьте готовы руководить действиями других людей. Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
4: Цитатник на Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
7: Жарить шашлык – это мужское дело. А вот купить, разделать, замариновать, нанизать и посматривать, чтобы не сгорел, может и женщина.
4: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.
8: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брай слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
9: Ну, началось!
10: В народном календаре сегодня, на сегодняшний день, 15 июня, это Никифоров день.
11: Никифоров.
10: Девушки в этот день плели венки из вьюна.
11: Ух ты!
10: Давайте, вьюн еще в Магадане.
11: Ну.
10: А делали они это, чтобы погадать на будущего мужа. Венок носили с утра до вечера. Ходили вот это, знаешь, такие...
11: Нарядные какие, с вьюном на голове. Ну, в принципе, если я не расчешусь утром, у меня тоже вьюн тот еще будет. Вьюн-колтун такой.
10: Представляешь, в наше время встретить, как ходят...
11: С
10: венком на голове,
11: да. Утренние росы спила, вот это босиком побежала по полям.
10: Ну, в общем, носили его с утра до вечера, потому что так считалось, что можно привлечь внимание парней.
11: Нет, однозначно, да. Внимание привлечешь, а и возможно, санитаров и санитаров тоже.
10: Да. Затем этот венок хранили дома до самой зимы. По поверью, это сулило скорое замужество.
11: Вот чего нам не хватает, девчонки. Да. А мы-то думаем, что мы до сих пор не замужние-то, а? С венком, потому что не бегали на Никифоров день.
10: Сегодня не стоит ссориться, вступать в конфликты, если размолвка. Все же случилось. Важно поскорее помириться, иначе обида затянется надолго.
11: Да, ну и не бить друг друга.
10: Деловые переговоры и заключение сделок сегодня лучше отложить. Велика вероятность, что они окажутся неудачными и принесут разочарование.
11: Эх.
10: Не рекомендуется сегодня посещать кладбище. По поверьям, в этот день можно столкнуться с темными силами.
11: Ой, кошмар какой.
10: Не следует предаваться тоске, оплакивать умерших. Говорили, что покойные могут явиться во сне и принести с собой печаль.
11: Угу.
10: В это время начинали заготавливать кору дуба. Она особенно подходила для выделки кожи.
11: Кора дуба максимум только в зубной пасте.
10: Запрещалось надевать одежду с металлическими элементами. Что там у тебя сегодня?
11: У меня ничего.
10: У меня тоже нет.
11: Да.
10: Это сулило препятствия и неприятности.
11: Угу.
10: Беременным женщинам не рекомендуется сегодня ходить по магазинам, особенно покупать жидкости. Нельзя, ага. Девочки. Стоит избегать сегодня прогулок у водоемов и купания.
11: Ну, в такую погоду у нас и не...
10: Даже ноги мочить сегодня нельзя в этих водоемах, потому что предки верили, что русалки могут утащить вас на дно.
11: Сирены вот эти вот красивые.
10: Посмотрите, какое дно.
11: Смотри, мы на дне.
10: Сегодня мой любимый день, потому что нельзя заниматься уборкой.
11: Прелесть
10: какая. Никто не собирался.
11: Все за выходные убирались. Сколько можно?
10: Нельзя сегодня пылесосить, нельзя подметать, нельзя вытирать пыль. Считалось, что вместе с мусором вы можете вымести из дома удачу.
11: Угу.
10: Вечером молодежь собиралась на гулянье, водила хороводы.
11: Ну, в этих вот венках как раз.
10: Присматривались друг к другу. Представляешь, зумеры, хороводы, смотришь, хороводы. О, зумеры присматриваются друг к другу.
11: А с ними рядом хороводоведы, да?
10: Именно таким путем нередко находили свою судьбу. Так что давайте, зумеры, сегодня вечером хороводы.
11: Смотришь во дворе.
10: Они тусуются в море-моле. Как заходишь в море-моле, там хоровод из подростков. Народные приметы на сегодня. Яркое солнце нам не светит. Вообще к щедрому урожаю. Если к вечеру солнце скрывается за тучами, да не светит нам сегодня солнце, то погода испортится. У нас и так не очень-то и хорошее. Безветрие. Ну, какое безветрие в Магадане?
11: Этого
10: ну,
11: вообще в целом не бывает.
10: Предвещает вообще тепло и солнечную погоду. Значит, нам даже не на что надеяться. Поднялся ветер, жди дождя, спасибо. Он у нас круглосуточно, поэтому дождя ждем, короче, тоже. Но вообще дождь сулит богатый урожай грибов.
11: Когда дождь уже будет сулить просто богатство?
10: Да. Денежный дождь
11: да,
10: какой-нибудь.
11: Да, какая прелесть.
10: Дождь из мужика.
11: Аллилуйя.
10: Женский дождь.
11: Да.
10: Не, лучше денежный.
11: Да, лучше денежный.
10: Так, астролог-таролог, что нам сегодня тут понаписало. В переводе с китайского день называется наполнение. Это подходящая дата.
11: Чтобы поесть.
10: Чтобы поесть, дата каждая подходящая. Каждый день очень
11: день
10: подходит
11: наполнения.
10: Для того, чтобы поесть. В общем, подходящая дата для долгосрочных планов и приятных занятий.
11: Ух ты!
10: Постарайтесь занять себя делами, которые приносят вам радость и удовольствие.
11: Класс!
10: В эту дату идеально подписывать важные соглашения. Смотри, народный календарь говорит наоборот сегодня нельзя, да? А вот здесь таролог-астролог говорит надо наоборот.
11: Ну вот если очень надо, тогда подписываем. Если не очень надо, тогда не подписываем.
10: Также идеально в эту дату, если вам вернут долг или проценты по вкладу вы получите. Идеально слышать сообщения о неожиданных денежных переводах. Или как минимум наполняться вкусной едой и напитками.
11: Как в воду глядела, ты посмотри, а.
10: Благоприятно возвращать собственные долги, вносить платежи по кредитным обязательствам. Постарайтесь скинуть хотя бы небольшую сумму в счет погашения своей задолженности. Это поспособствует ускорению процесса в будущем. Угу. У меня сегодня ипотека 15.
11: Видишь, ты делаешь вклад в свое финансовое будущее, Танюш.
10: Да, тем, что ипотека. Не самый подходящий день для выхода на новую работу или смену должности. Очень велик риск того, что количество ваших новых обязанностей значительно превысит уровень нормы. И вам придется пахать за себя и за тех парней, получая оклад, рассчитанный на одного безотказанного человечка.
11: Сейчас все сотрудники новые встали и вышли.
10: В этот день очень важно выполнять свои обещания и обязательства, даже если вы дали их давно. Будьте любезны извернуться, но осуществить то, что было вами обещано. Иначе есть риск получить кармический пендаль. Сегодня тигр отдыхают от принятия важных решений, спагривают все серьезные дела другим зверушкам, а сами наблюдают со стороны и подбадривают.
11: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
12: Судя по погоде в этом месяце, мы не загорим, а заржавеем.
6: Ой, реклама.
13: Реклама на радио Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
13: Телефон рекламной службы 65 единиц.
14: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
15: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
17: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
18: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
19: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
20: Welcome to Chicago!
19: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
21: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
22: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Татьяна Ким, за которой, знаешь, владелец.
1: Владычица, я бы уже сказала.
0: Газет, пароходов и всего.
1: Да.
0: Владычица.
1: Владычица ей просто больше подходит, действительно.
0: Слушай, ну аэропорт уже какой-то где-то купила она, да?
1: Да, да.
0: Значит...
1: Отель в Дубаях купила.
0: Да, строит, но она не купила даже, по-моему. Строит, да. А, причем вот это вот все, Валберес ресейл, потом Валберес путешествие, такси. Ну и что теперь? У Телеграма и Макса появился неожиданный конкурент, теперь Валберес решил выкатить мессенджер, ты понимаешь?
1: Но она пробует себя во всех направлениях.
0: И сама Татьяна Ким говорит, что этот мессенджер в перспективе выйдет на мировой рынок. Понимаешь?
1: Я представляю картину, уже сидят вместе с Дуровым за столом такие, ага, и обсуждают вопросики.
0: И дело в том, что, говорит, внутри самой команды Валберес этот мессенджер уже используется в пилотном режиме, и вот после доработки всего этого его планируют сделать массовым. То есть, понимаешь, вот, ну еще не все деньги мира заработаны Танюшкой, а потому что она же самая богатая женщина России.
1: Да, да.
0: Вот, говорит, ну не все, надо еще как-то деньжат. Ну, ребят, подтяните пояса, мне нужны еще деньги, говорит.
1: Ну, кстати, оказывается, появился даже эффект Татьяны Ким. Это феномен в российском бизнесе, означающий стремительный взлет женщины-предпринимательницы. Он символизирует прорыв в традиционно мужском клубе миллиардеров, когда состояние строится не на тяжелой индустрии, а на создании инновационной онлайн-платформы. Так что теперь даже существует эффект Татьяны Ким. Девочки, выкупаем побольше, да?
2: Брайси Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час, высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
8: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все из части целого, ни на что неделимого. Мы идем по наитию, наше сердце, наш двигатель.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске власти рассчитывают на смягчение денежно-кредитной политики. ОСАГО могут привязать к водителю, а не к автомобилю. Аналитики зафиксировали рост спроса специалистов с китайским языком. Подробности далее. Меры правительства и Банка России по сдерживанию инфляции уже приносят результат, поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства отметил, что власти изначально понимали возможное влияние жесткой денежно-кредитной политики на темпы экономического роста и инвестиционную активность. Однако, по его оценке, говорить о полноценной инвестиционной паузе нельзя. Инвестиционный процесс продолжается, хотя и в более сдержанном режиме. Путин подчеркнул, что ситуация в экономике остается под контролем, а инфляция постепенно снижается. Это, по его мнению, создает предпосылки для смягчения денежной и кредитной политики и достижения других макроэкономических целей. В России предложили

0: поскольку ответственность несет один и тот же человек, необходимость оформлять два полиса ОСАГО выглядит избыточной. Предполагается, что обладатель персонального полиса сможет управлять любым транспортным средством соответствующей категории без оформления отдельной страховки на каждую единицу техники. При этом автомобилисты смогут самостоятельно выбирать между традиционным полисом, привязанным к транспортному средству, и новым вариантом страхования. Количество вакансий со знанием китайского языка в России за 3 года выросло почти вдвое. Об этом сообщили аналитики одной из языковых школ со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 60% респондентов уверены, что владение китайским языком увеличит их доход как минимум в 1,5 раза. По мнению участников исследования, специалист таким навыком может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тысяч рублей. С 2022 по 2025 год число предложений о работе с требованием знания китайского языка увеличилось с 3500 до 6000. При этом медианная зарплата по таким вакансиям в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей, что на 45% выше показателя 3-летней давности, говорится в отчете по итогам опроса. Официальный курс доллара на 15 июня составляет 71 рубль 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 97 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио Карибуарт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная. Сплетничная.
4: Сплетничаем немножечко про звезд шоу-бизнеса. Как-то... Господи. Быстро хотела рассказать, но ладно.
3: А так это так всегда работает. Хочешь что-нибудь быстро рассказать, и все. И обезьянка такая.
4: Владимир Пресняков выразился тот, ну, который... Младший Владимир Пресняков, он считается младшим, хотя там... Что ж там прям младшие, за 50 ему уже. В общем, высказал свое мнение о перепевании легендарных хитов молодыми исполнителями. Так вот, по словам артиста, все не так плохо, ведь даже самые неоднозначные звучания находят своего слушателя. Дело в том, что, ну вот как по мне, это я уже, да, от себя говорю, иногда каверы даже бывают, и ремиксы бывают намного
3: классными,
4: лучше,
3: конечно,
4: да, оригинала. Поэтому, ну вот что говорит Владимир Пресняков по этому поводу. Музыка должна жить, чтобы кто бы ее не перепевал. Я считаю ущербными людей, которые что-то запрещают. Это неправильно. Песня и музыка должна жить в каком угодно формате, в любом исполнении. Иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее оно кому-то нравится. Также он признался, что сам бы хотел сделать кавер лишь на одну песню. Это песня «Вчера», которая «Алсу».
3: Да.
4: А что там за песня? Ну-ка, напой мне. Что там она поет? Что за «Вчера»? Я не помню.
3: Я ее... Так вот и не помню тоже, но песню... Это надо просто послушать.
4: При этом Буланова, что высказалась, рассказала о своих песнях. Она откровенно призналась, что петь из года в год одни и те же песни ей очень надоедает. Она говорит, подташнивает уже от своих песен, но я профессионал, беру себя в руки...
3: Как тихо падал дождь вчера. Да, вспомнила я. Да-да-да.
4: Ну, вот так вот, Буланова говорит, беру себя в руки, выхожу и пою, потому что публика пришла послушать именно их. На концертах мы редко обкатываем новые песни, стараюсь исполнять то, что хотят слышать слушатели. Для разнообразия репертуара она предпочитает экспериментировать с новыми звучаниями.
3: Хоть как-то немножко разбавить, да?
4: На ее взгляд, это интересно и позволяет артисту оставаться живым. А вот Лолита при этом готовит фит с Айсгергертом, который сейчас является самым популярным рэпером в нашей
3: Лолита
4: стране.
3: Лолита пошла, смотрю, тоже с молодежью работать, да, уже да, несколько да. каверов не с молодыми исполнителями.
4: В общем, призналась, что выход трека будет зависеть от нее, так как она уже несколько раз пыталась записаться, но пока безуспешно. Она говорит, он будет, да, этот, значит, этот фит, если я вытяну. Я завтра иду с Жорой, так, из Геркерта, вообще-то,

0: писаться. Я уже сделала 3 бесполезных попытки без него захода в студию. У меня ничего не получилось. Но при этом, при всем, мы с тобой, кстати, пропустили то, что вообще-то лучшую песню Муз-ТВ, за лучшую песню, то есть Муз-ТВ, свою тарелку получили Зиверт и Айсгейгер как раз в номинации «Лучшая песня».
1: Да ладно?
0: Да.
1: Ого.
0: Рассказали они как раз на вручении премии, с какими трудностями столкнулись при записи, поблагодарили, конечно, своих фанатов. То есть песня 2025 года – это фит Зиверта и Айсгейгера.
1: Вот. Теперь лучшая песня, да?
0: Да. Класс. «Худис» была. Угу. А теперь вот это. Но она тоже такая мне
1: нравится. Она хорошая, да, тоже нам нравится.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Сплетничная.
1: Сплетничная.
0: Сплетничная.
2: Еще одна новость, которая меня удивила, как-то я дело в том, что как-то прошло это мимо меня, почему-то меня
3: мимо
2: это...
3: мимо.
2: Егорушка Крид,
3: ага,
2: сынок, подарил Диларе, которая бывшая жена иноагента Моргенштерна, подарил ей на день рождения квартиру.
3: Квартиру?
2: Да.
3: Я дико извиняюсь.
2: Она говорит, что это самый дорогой подарок в ее жизни, однако количество квадратов она так и не раскрыла, что там за квартира, неизвестно. Ну, как
3: а
2: бы
3: с какой по- стати
2: подарок имеет место
3: извините.
2: Быть, а вот неизвестно. Но при этом она сама призналась, Дилара, что она еще не видела свою новую недвижимость, но уже приятно шокирована, конечно, этим подарком. И вот что она сама говорит. Сейчас в формальных процессах находимся. Ну, то есть переоформление, угу. Вот это, видимо, все. Я еще там не была. Ремонт не начали. Хочу в стиле минимализм. Это будет мое не основное жилье. Мне нравится снимать и почти каждый год менять жилье.
3: А, вот она. Фигара тут, фигара там.
2: Но вот ты понимаешь, большинство зумеров почему-то придерживаются именно такого, что типа я дитя мира, я да. не привязан недвижимостью к одному месту.
3: Мне не нужна квартира, сделайте да. мне на миндальном кофе.
2: Да, потому что, понимаешь, они типа такие...
3: Ни за что не про меня.
2: Вот потому что я сегодня хочу жить здесь, а завтра я захочу жить в
3: другом. А может быть это и круто?
2: Ну, может быть, но я не знаю. Ну,
3: учитывая, как-то... что многие жаловались изначально, вот волна зумеров жаловалась на то, что они никогда не смогут себе купить квартиру, даже в ипотеку, потому что непосильная эта ноша, угу. невозможно даже просто накопить на первоначальный взнос, угу. и потом они просто решили смириться с этим и продолжить пить раф на кокосовом, понимаешь?
2: Ну, да.
3: Мы все равно ничего не сделаем, поэтому...
2: Будем жить на съеме всю жизнь.
3: Да.
2: Но, кстати, в Европе это очень сильно распространено.
3: Да.
2: И там, кстати, очень в разных европейских странах очень, ну, как бы большие требования к арендатору, для того, чтобы арендовать квартиру. Угу. Ну, в разных странах по-разному, но там в определенных странах нужно иметь счет на определенную сумму для того, чтобы ты смог угу. снять квартиру. У других чуть ли не пожизненная аренда, да, то есть если ты арендуешь, то чуть ли не пожизненный договор, и там какие-то огромные должны быть основания для того, чтобы тебя арендодатель выселил. То есть практически невозможно, да. А потом в других странах, если ты собираешься съезжать, ты не можешь... Ну, как не то, что не можешь, но там по договору ты должен найти другого арендатора вместо себя.
3: Вместо себя, да, да.
2: Ну, то есть какие-то странные. У нас с этим попроще, и видишь, и ну, выбирают все-таки арендованную квартиру молодежь, потому что действительно сегодня хочу здесь, завтра хочу уже в другом
3: там, да.
2: районе или в другом городе, или вообще в другой стране.
3: В стране, например.
2: Да, ну и вот Дилар тоже как бы не отстает от всего этого, говорит, мне хочется постоянно новую картинку, хочется чего-то нового, поэтому каждый год она меняет съемное жилье.
3: Угу.
2: И поэтому вроде как недвижимости я особо и не нужна.
3: Если не нужна, Дилар, дари нам.
2: Ну да. Но, говорит, до этого друзья и, конечно, не делали подобных крупных подарков. Однако поступок Крида за намек на отношения она никак не рассматривает.
3: Какие вы интересные
2: женщины. Ну, поживем, увидим.
3: Вообще.
2: Да.
3: Тут,
2: подарок в виде квартиры ни о чем не говорит.
3: Тут, знаешь, это поужинала вместе с мужчиной, тарелочница, а тут квартиру купили, а это еще ничего не значит, да. Союз.
4: Ой, реклама.
5: Реклама на радио Карибу Арт.
4: Радио Карибу.
5: Телефон рекламной службы 65 единиц.
6: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Автокомплекс «Формула» представляет
0: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катеркаже, матрос на катеркаже, механик на катеркаже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июня в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганом переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 6. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Раз речь зашла за недвижку-то, Клава Кока поделилась, что купила дом своей семье. Девушка рассказала, что эта покупка стала очень личной и трогательной новостью. Она купила дом, мечтала, значит, этот дом купить, не именно этот, а вообще для семьи. 10 лет, говорит, к этому шла. Не раскрывает она, сколько стоит, конечно, на самом деле дом, но в сети уже там стали эти конспирологи наши. Говорят, около 50 миллионов рублей стоит домик. Неплохо, неплохо. А сын...
5: Это, знаешь, зависть.
4: Зависть. Сын рэпера Децла Кирилла Толмацкого, 19-летний Антоний Толмацкий, выставил все-таки на продажу семикомнатную квартиру отца в центре Москвы за 90 миллионов рублей. Недвижимость занимает весь пятый этаж. И, кстати, говорят, по информации, покупкой недвижимости заинтересовался какой-то уже один из столичных миллионеров. Но, конечно, вызвал конфликт. Вот это вот вся...
5: Ну, я читала много по поводу этого конфликта. Дело в том, что принадлежит эта квартира. Она очень большая. Вот она занимает, как ты уже сказала, целый этаж. И она очень дорого обходится в обслуживании. Квартира принадлежит бабушке.
4: Да, да.
5: И поэтому очень дорогая коммуналка, вот это все, ну, содержать как бы все это надо, а у семьи большие финансовые трудности.
4: Он говорит, да, что нужно два объекта хочет купить,
5: да,
4: которые содержать
5: полегче. Да, и поэтому они хотят купить просто другие квартиры, чтобы разъехаться, во-первых, разделить эти квартиры, поделить, и для того, чтобы, конечно, там и коммуналка меньше, чем вот за эти хоромы. Ну, посмотрим, потому что там как-то вот много всего этого вокруг этого конфликта, это домыслов, слухов и всего остального. Мне вот не понравился Юрий Лоза. Поднял руку на Ваньку нашего Дмитриенко.
4: Ты как что? Посмел? Как это возможно?
5: Да. 72-летний российский исполнитель Юрий Лоза сравнил своего молодого коллегу по музыкальному цеху с осьминогом-предсказателем Паулем. Когда его спросили, по его мнению, почему именно Лозу спросили, об этом тут не знаю. В общем, задали ему вопрос: как, говорит, думаете, может Ваня Дмитриенко собрать Лужники?
4: Так.
5: Ну, спросили Юрия Лозу, 72-летнего, который рассказывает, ходит везде о том, что земля плоская, и вот и подобную ересь, вдруг почему-то спросили, сможет ли Дмитриенко собрать Лужники.
4: Ну, как-то ну да, как
5: вообще,
4: будто бы да.
5: Как все это коллерируется, непонятно. На что Лоза говорит? Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю.
4: Интересно.
5: Мне, когда начинают говорить, что сколько у кого-то там лайков, сколько подписчиков, я все время привожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых из Вань Дмитриенко.
4: Да что вы говорите? Собрали весло, свой плот, и все. И в дальнее плавание.
5: По плоской земле.
4: По плоской земле.
5: Также он добавил, что лайки – это не основной критерий оценки артиста. Причем тут лайки?
4: Конечно, вопрос вообще,
5: во-первых,
4: в другом.
5: В общем, исполнитель привел в пример джаз, где, по его словам, лайков ноль.
4: Да
5: Ой, елки-палки.
4: Ну да, да.
5: Однако слушать этот жанр в разы приятнее, чем раскрученного рэпера. Ванька еще и не рэпер, к тому же.
4: Да.
5: Ну вот все,
4: ну, все собрал в кучу, да. Потому что земля плоская, ничего не обваливается никуда, понимаешь? Оно все в кучку собирается.
5: Ну вот если, например, там Шуру недавно спросили, то есть, ну, как он относится там к молодым исполнителям и так далее. Вот Шура говорит: ой, я люблю творчество Вани Дмитренко, мне Акмаль нравится, мне Зиверт нравится. Ну, то есть люди адекватные, которые хорошо относятся к молодым исполнителям, да? Ну, по крайней мере, ну, признают заслуги.
4: По крайней мере, да, признают, что они существуют, да, и любимы публикой.
5: Это такой лайки.
4: И вообще лучше бы джаз, чем этот ваш реп.
3: Ну, началось.
6: Карибатека. Карибатека.
4: Карибатека.
5: Да,
4: в общем, если не нравится вам наш реп, хотите джаз.
5: В общем, хотите Ваню Дмитренко,
4: есть. Есть он у нас.
5: Хотите Юрия Лазу, пожалуйста. Джаз, нет никаких препятствий. Реп тоже в большом количестве.
4: Да.
5: Есть все, все эти музыкальные жанры, и практически все исполнители есть у нас здесь, на Радио Карибу, для того, чтобы услышать какую-то ту или иную, того или иного исполнителя, ту или иную песню. В общем, можете все это заказать как раз-таки в нашей Карибатеке. Для этого нужно всего лишь зайти в Телеграм, в поисковике забить название нашего канала, называется он так же, как утреннее шоу, но началось, и под последней картиночкой, в принципе, под любой картиночкой, в комментариях можете написать, что вы там хотите: реп, лазу, Дмитриенко, Шуру, Акмаля.
4: Их всех.
5: Нет, так мы не сможем.
4: Так мы не сможем.
5: В общем, напишите, мы поставим для вас обязательно любимую песню.
4: Ну, это, кстати, Баста с женой Еленой Пинской отпраздновали розовую свадьбу. Супруги в счастливом браке уже 17 лет. Выставил он в соцсети свои фотографии, значит, такие нежные, влюбленные, подписал одним из своих хитов: «Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф». Вот ее и послушаем.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Рубрика «Рибатека» продолжается.
1: Что-то, Наташка, да, сейчас завели этот разговор. Как раз в продолжение, наверное, того разговора утром про «Нитакусь».
0: Да.
1: И про вот эти все эффекты Манделы, вот это вот коллективного
0: теории
1: заговора и всего остального.
0: Насколько что... иногда мы глупы. И глупость распространяется даже на огромное
1: массово,
0: количество
1: конечно.
0: Человек.
1: Поэтому, ну, это все такое.
0: Внимательно
1: конечно.
0: Читайте инструкции ко всему, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
1: Ладно, да. Для того, чтобы, кстати, воспользоваться крибатекой, никакая инструкция не нужна. Мы сейчас быстро коротко все расскажем. Крибатека – это тот самый момент, это тот самый, как бы даже сказать-то, это концерт по вашим заявкам. Вот. В общем, если хотите какую-то любимую песню, какого-то любимого исполнителя, вы можете заказать нас, зайдя в телеграм-канал, наш, он называется... Ну, началось так же, как утреннее шоу. И в комментариях под последней картиночкой или под любой, в принципе, можете эту песню у нас заказать. Мы с удовольствием для вас ее поставим. Наташка великодушно делает это еще на протяжении полчаса, это точно. То есть, если вы сейчас пока не можете определиться, с какой песней, то в течение полчаса можете зайти написать. Я на сегодня с вами прощаюсь. Хорошего всем понедельника. Такого, ну, прям...
0: Ну, бодрого хотя бы.
1: Бодрого, да, потому что, ну что, 3 дня отдохнули, теперь вот работать надо. Давайте, всем пока.
2: Они блондинки, им можно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
2: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Москва продолжит гуманитарную поддержку Кубы. В Госдуме рассказали, как работает родовой сертификат. Бюджетный отпуск за границей обойдется россиянам минимум 100 тысяч рублей. Подробности далее. Россия направит на Кубу партию продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. По его словам, поставка продуктов станет частью гуманитарного сотрудничества Москвы с Гаваной. Кроме того, Россия продолжает поддерживать Кубу по линии ООН по промышленному развитию, участвуя в модернизации местного производства удобрений и сельскохозяйственной техники. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе контактов между Москвой и Вашингтоном обсуждались в том числе вопросы, связанные с Кубой. По его словам, такие переговоры являются частью